Поставить, тиса, тиса, шумар, майша, легковая, лишь на водку, стали наши народы.